0: FM. Κατρέφεμ.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катрефем. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катрефем.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινά είσαι, Τζέσσε.
2: Паркет! Паркет ламинирован, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Катре FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.